0: Не замутите вручих полетних попустов у Меркурию. Базени, вартно похиство, маркизе, перголе и жари. Избрана понудба за освежител, сенца и полетно уживание, кар до 30% ценее. Похитите у Меркур, придан звънка за лок.
1: Меркур, кер е лахко ше больше.
2: Медицински припомочки от DM. На волю са изделки за инконтиненцо Вири Моликер и за сладкорно болезен изделки Уилион. У избраних DM продаялнах туди на наручилницо ЗЗЗС. DM. Купуем там, кер некай велям.
0: Докар минус 50% на отрошка и носичнишка облачила. Кие, у търговиницах Бамбини и на bambini.si. Изкористите велико сезонско знижание.
3: Мошки, женске, любезен, препири, тишина в ауту. In vprašanje, kaj narobe?
4: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Samski.
7: Samska.
6: Onaon.com.